0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Добрый день.
3: Алло. Добрый день.
4: А нам бы Кристиана.
3: Да, я.
4: А мы вам из Москвы звоним.
3: Ну, вижу, что из Москвы звоните.
4: Ага.
5: У вас какая-то камера, да? Вы прям видите, где мы сидим?
3: Ну, скрытое не снимаю, вот бутылки из-под пива снимаю.
5: А, бутылки из-под пива снимаете? А у вас много там уже снято?
3: Ну, еще нет.
5: Одну пока, первую.
4: Сколько серий там?
3: Ну да.
5: А как часто вы ходите бутылки пива снимать?
3: Ну, очень часто.
5: Первая бутылка пива сегодня, которую вы снимаете?
3: Сегодня пока первая.
5: Ну, есть планы большие?
3: Ну, будут и большие.
5: А качество снимков, исходя из какой бутылки снимаете, ухудшается или улучшается?
3: Ну, если бутылка большая, то качество снимок ухудшается.
5: Ага.
4: Ну, у вас какие кадры? Вы больше любите темные или светлые кадры?
3: Ну, темно-светные.
5: Темно-свет. То есть оба любите, да?
4: Это знаешь, как операторы...
5: А насыщенные, крепкие такие? Или чуть-чуть матовые?
3: Ну, матовые, но матовые лучше.
5: Матовые лучше, хорошо.
4: Знатоки кино собрались такие. Это как операторы смотрели в глазок киноискателя такие, знаешь, припадали, да? А этот как вот глазково-бутылочному горлышку, как в подзорную трубу,
5: скажите,
4: видит
5: а вот
4: мир.
5: Бутылки пластиковые или...
3: Стеклянные.
5: Стеклянные, да? Почему?
3: Да. Ну, стеклянные дешевле.
5: Дешевле.
3: И качественнее.
5: Но за пластиковые больше можно снять. Наснимать-то побольше можно на пластиковую бутылку.
3: Но это ухудшается качество снимка тогда.
5: Угу. То есть вы все-таки борец за качество?
3: Да, побольше все за качество борец.
5: А мы можем попозировать сейчас вам?
3: Ну, давайте позируйте.
5: Хорошо, сейчас вот.
4: Ну, давай.
5: Давайте на счет три.
4: Вот.
5: Раз, два, три.
4: Сыр.
5: Сыр. Хорошо. И вот так еще. Два плана у нас будут. И второй вот так.
4: Давай, спина к спине. Ага, такой. Давай, как рокеры так вот.
5: Раз, два, три.
4: Есть.
3: А можно еще раз?
5: Давайте. Я просто моргнул, на самом деле.
4: Ну да.
5: Давайте. Раз, два, три.
3: Все, есть?
5: Отлично.
4: Есть, да.
5: Как получается? Сразу понятно? Или вам надо проявлять там что-то еще? По старинке, нет?
3: Нет, все нормально.
5: Все отлично. Ну, огромное вам спасибо, потому что такой достаточно своеобразный опыт.
3: Ну,
5: достаточно необычно.
3: Вам спасибо за то, что побазировали.
5: Ну что, Андрей, я думаю, что...
4: Это Кристиан, да, который, так сказать...
5: Сфотографировал нас на бутылку пива. Ну что, хорошей вам погоды и привет от радио Чапельдук.
3: Да, я понял, что это радио Чапельдук.
4: Ну, скажите нам что-нибудь по-кишиневски на прощание уж, для колорита так.
5: По-молдавански.
4: Угу.
3: По-молдавански. Ну, хай нарокшим пара нас, это сей день.
5: Ну, мы так и рассчитывали, что вы это скажете. Ну, счастливо.
4: Счастливо.
3: Вам тоже.
4: Пока.
3: До свидания.
4: До свидания.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну, способствующему личностному росту и развитию профессиональных и деловых навыков. Итак,

Тони Робинс. Томас Леонард. Тимоти Гэллоуэй. Сэр Джон Уитмор. Майлз Дауни. Дэвид Клаттербак. Мэрилин Аткинсон. Марша Рейнольдс. Гита Беллин. Макс Ландсберг. Райнер Лессинг. Билл Кэмпбелл. Роберт Киосаки.

0: Ковен.
1: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим»
0: Роберт Аллен.
1: Мы отходим ко сну
0: Сет
1: под список Один. Самых известных.

Керр. Билл Бартман. Дэвид Шварц. Майк Михайловец. Майкл Гербер. Вишен Лакьяни, он же Вишен Лакьяни. Роберт Аллен.

лучших и наиболее известных мировых бизнес-коучей с целью способствования вашему личностному росту, а также развитию профессиональных и деловых навыков. Приятного, бодрого и делового вам пробуждения!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

50,000 watts of funkin'.

0: массовых коммуникациях.
1: Автоистец.
2: Автоистец?
1: Новейшее электронное устройство, автоматическая телефонная приставка к автоответчику. Принцип работы автоистца с автоответчиком. Сначала автоответчик записывает все поступающие голосовые сообщения частных лиц, а также статистические соцопросы, холодные и горячие обзвоны коммерческих фирм, анонимные.

0: оппонентом запрограммирован на 12-15 фраз вперед, в зависимости от процессора. Успешно выигрывает любую словесную дуэль или судебную тяжбу. Автоистец полностью освобождает владельца от тягостной необходимости выяснения отношений и телефонных разборок.
1: Информация для особо интересующихся. Автоистцы нового поколения на базе судебного процессора УК-100 Intel имеют 16 треков для цифровой звукозаписи, распознают 24 языка, 12 диалектов, 8 акцентов, включая вьетнамский, имеют 6 тембров голоса. Умные девайсы анализируют информацию и выдают ответ в течение 0,3, максимум 2 секунд. В наиболее трудных и ответственных моментах диалога автоистец способен думать над ответом до 5 минут. В паузе, воспроизводя для собеседника в трубку приятную легкую музыку, до 30 мелодий на выбор, либо, в зависимости от контекста, отборную нецензурную брань, до 402 выражений, на все время ожидания. Стоимость автоистца обычно выше средней цены автоответчика, однако это экономия вашего времени и нервов, и ни с чем не сравнимое удовольствие. Автоистец. И делу венец, и клиенту конец.
0: Автоистец.
2: Автоистец.

Совет на сегодня. Не откладывай на завтра то, что можешь отложить уже сегодня.

0: ворошим архивы радио Чипльдук.
1: Говорит радио Чипльдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипльдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз. Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
3: Робот-ньюз.
4: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
5: И я, Иван Кукушкин.
4: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕТО. Он пообещал поработать с Конгрессом, чтобы добиться отмен поправки Джексона Веника.
5: Космические спутники начали следить за буграми, брусийские заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности родного бупра на экосистеме, услову украния миг, природной территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов, доступной для бупра, древесной растительности, а также определение места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. Un микрофон Маша Парамонова.
4: За гран паспорта сопечат камни пальцев поя виача просиусев бетизиаксид венатсатом годуау. При оформлении за гран паспорта у владел сабудут сканировать сопечат кидву у казателин пальцем. После етого они будут записывать сапчим. Затем отпечат кибудут уничтожат, они не будут поступать ни в какие базы данные.
5: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболистчой снег. А у берегов Норвегии зафиксирована рекордная высота морских волн.
4: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
2: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз.
2: Робот-ньюз.
3: На радио Чипльдук.
2: Робот-ньюз.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Наконец.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде, о своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты, и не едут даже поезда. На тебя посмотрел он украдкой, и слезинка блеснула огнем. От улыбки ее стало жарко, вам так весело стало вдвоем. Руку он протянул и промолвил: «Пойдем». Море тихо шепнуло: «Смелей, длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель. Длится ваш беззаботный случайный роман уже целых 17 недель». Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та. Да.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Дорогие друзья, в эфире радио Чиплетук и программа «Встреча с интересным человеком». Микрофон Аркадий Марчеленис, ну, а наш гость, эксперт по самым различным вопросам, всем вам хорошо уже известный Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Да, добрый день, Аркадий.
2: Ну, давайте, наверное, сразу к делу. Очень много вопросов.
3: Да.
2: Мандарины. Да, вот да, у нас зима уже не на носу, а даже уже пуще того. Вот как, насколько важны, сколько употреблять, какие разные бывают сорта, что
3: Да. Вы знаете, я вам вот что скажу. На самом деле, вот эти всплески всегда сезонные.
2: Ну вот, да,
3: эти
2: вот
3: публикации,
2: нужно взять,
3: про...
2: есть мандарины.
3: Да, есть мандарины, что вот они полезны, что в них в два раза больше витамина С, чем в лимонах, там, и так далее, и так далее. Вы знаете, это, в общем-то, работает, ну, своего рода, так сказать, мандариновая мафия, не побоюсь этого слова, ну, чтобы повысить продажи, поэтому идут вот эти публикации, потому что за всем в итоге стоит прибыль. Вот, это сезонный всплеск, поэтому на это особенно обращать. Конечно, мандарины полезны, ничего не скажешь. Но в целом вот эта вся волна публикаций, это всегда за этим стоит. Точно так же есть клюквенная мафия. Вот, про мангустины, про личи.
2: То же самое.
3: Мангустиновая мафия, да. Это мы хорошо ее знаем, да, мы знаем фамилии даже.
2: Всегда ли так было? Или все-таки это какие-то, скажем так, завоевания?
3: Да, это завоевание последнего времени рыночной экономики. Экономики. Поэтому всегда, если вы считаете, что облепиха полезна, знаете, что это облепиховое лобби. Оно лоббирует, так сказать, продажи облепихи, да.
2: Виктор Евгеньевич, у нас не так много времени.
3: Да,
2: губки для мытья посуды.
3: Да, что
2: вот, с губкой? Советуют менять чуть ли не раз в две недели.
3: Ну, понимаете, здесь, ну, не надо мне дважды вам напоминать, что менять раз в две недели выгоднее для производителей, когда вы меняете чаще, чем когда вы меняете раз в три года, понимаете? Ну, конечно, там, да, микробы, какая-то микрофлора, да, но это не так страшно все. Поэтому меняйте чаще, значит, это губочная мафия.
2: Как и везде. Так, ну вот с аспирином кроворазжижающий вот здесь...
3: Не дослушав вам скажу, это кроворазжижающее лобби. В фармацевтике всегда
2: надо,
3: есть, да, кардиомагнил, аспирин. Нет, можно принимать, можно не принимать, понимаете. Это все равно работает. Лобби нужно, чтобы продавалось это. За всем этим стоит, конечно, ну, своего рода будем называть
2: все разобраться, мафия. Разобраться непросто, правильно?
3: Да, вот про грибного ногтя, если вы читаете, знаете, это противогрибковая мафия. Противогрибковая или грибковая, соответственно, чтобы, значит, грибок, надо покупать препараты. Да, грибковая мафия, им нужно, чтобы продавать же, они производят, они не будут же увольнять работников, сотрудников, так что... Вот, да.
2: Понятно. Погода, вот погода интересует.
3: Погода,
2: вот сейчас,
3: да.
2: Сейчас снегопады, вот...
3: Снегопады,
2: огромные.
3: Снегопады, значит, это пуховиковая мафия. Пуховиковая мафия, снегопады, значит, или ботиночная. Ботиночная мафия. Когда дожди с грозами, зонтичная мафия. За всем стоит мафия. Фейхоа. Полезные свойства фейхоа. Фейхоовая мафия. Все не просто
2: Николай
3: так.
2: Василий Гоголь, 215 лет.
3: Знаю, 215 лет. Вот из всех углов ваши... вдолдонят, да, чтобы будем праздновать.
2: Потому что,
3: значит, жена одного книгоиздателя крупного, она будет издавать, и поэтому это лобби, вот,
2: это
3: семейное
2: того,
3: лобби этой семьи, чтобы покупали Гоголя, потому что так его не покупают, все читают все на смартфонах.
2: Уже, да.
3: Это гоголевская мафия такая, гоголевское лобби. Да, да.
2: Виктор Евгеньевич Самохин, я благодарю вас. Огромное спасибо за такие исчерпывающие ответы на такое достаточно
3: вопросов. И, кстати, ждите, будет набоковская мафия, значит, 125 лет. Булата Акуджава юбилей будет, а ахматовская будет мафия работать тоже. И лермонтовская 210 лет, Михаил Юрьевич.
2: Все,
3: это будет лермонтовская лобби, лермонтовская мафия. Да, так что за всем, ну, нужно умнее смотреть, так сказать, между строк читать, видеть.
2: Смотреть куда-то глубже.
3: Да. Глубже смотреть.
2: Да, исходя из экономических соображений.
3: Да.
2: Спасибо
3: да.
2: большое.
3: Спасибо. На здоровье.
4: I got no techno toys. Blue.

0: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.
1: Good morning.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Глазолин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио «Чип и Льдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чип и Льдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Duke Radio.
3: На радио Chip & Duke. Здравствуйте.
4: В студии радио Chip & Duke Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР 11,66%.
3: КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний.
3: Поздний?
4: Выход на пенсию может ли, простите, способствовать сохранению?
3: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
4: Произошел? Незначительный?
3: Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности?
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой ли!
3: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
4: Все новости?
3: Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами. В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии.
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук и так будет с каждым.

0: how you want your rolling done. Start early in the morning till the sun go down.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса –

0: Разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Та-дём, та-дём, та-дём, та-дём.

0: Радио Чибальдук. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Радио Чипыльдук, и у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6500 виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.
2: When it's spring.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

that clear day. On that clear day.

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло, вы во сне?
4: Что?
5: У вас псевдоним «Я во сне». Правильно?
4: Нет.
5: Как же так нет? А кто нам писал на радио?
4: Откуда?
3: Откуда, кстати? Хороший вопрос. Откуда?
5: Мы не знаем, откуда. У вас есть верный пес? Да.
4: Верный пес?
5: Да. Есть у вас песик?
4: Нет.
3: А давайте тогда...
5: Давайте мы с вами пообщаемся.
3: Познакомимся.
5: Потому что вам звонит радио, интернет-радио Чипыльдук.
4: А, серьезно?
5: Да.
3: А почему вы песик этот до сих пор не завели?
4: Просто у меня, подруга, у нее псевдоним «Я во сне».
5: Это, значит, ваш общий песик. И вот в день рождения этого песика, да, она или вы просили его поздравить и утверждали, что он будет вилять хвостом и выть в трубку от радости.
4: Видимо, она меня хотела с днем рождения поздравить. У меня было 25 августа.
5: Ну, понятно. А вот песик-то был бы рад своему дню рождения или вашему?
3: Да что вы хихикаете-то все время? Хватит хихикать.
5: А как зовут-то собаку?
4: А у меня нет собаки, у меня кошка. Ее зовут Леди Вата.
5: Леди?
4: Леди Вата.
5: Леди Вата?
3: Прекрасно.
5: Да. Может быть, я как ничего-то не знаю. Это какой-то культовый персонаж.
3: Это японская такая Леди Вата. Это известная японская модель.
5: Леди Вата.
3: Леди Вата.
5: Ну, мы вас с опозданием поздравляем с днем рождения.
4: Ну, спасибо большое.
3: Вам сколько, если не секрет?
4: Мне 27.
3: Ну, это хороший возраст.
5: Хорошо. А песику, а кошечке?
4: А ей 7.
5: Ей 7. Значит, вам 34.
4: Ну, да,
3: это хуже.
4: А кошечка ждет меня сейчас. Я ее должен покормить.
3: Хожу. Ой, ну тогда бегите, тогда до свидания.
4: Спасибо большое. Очень приятно.
3: А вы ее покормите в прямом эфире. Мы послушаем, как это будет. Она будет так вот. Вот это будет?
4: Вам придется подождать.
3: А где она?
4: Потому что я тут к подъезду подошел.
3: А с каком этаже живете?
4: На 9-м.
3: Ой, а пешком пойдете или на лифте?
4: Ну, на лифте, конечно.
3: А какой лифт? Пешком. Большой у вас? Там что написано на лифте внутри?
4: Ну, я боюсь, не стоит читать, что там написано.
3: Понятно. Вы уже внутри? Вы уже зашли в него?
4: Нет, я вот его вызываю так.
3: Но сейчас вы войдете в лифт, связь пропадет. Подумайте об этом.
4: Не-не-не, она не пропадет.
3: А что за связь такая?
4: 2-3, я в лифт зашел.
3: А там уже кто-то стоит?
4: Нет, это я не стою.
5: А зовут-то как вас?
4: Меня Александр зовут.
5: Александр едет в лифте в Нижнем Новгороде кормить кошечку в прямом эфире. Это содержательный очень наш...

0: с ним, да, диалог и процесс.
1: Он уже из лифта вышел, мне кажется, нельзя это упускать. Вы...
2: Я в квартире уже.
1: А уже в квартире? В квартире? А что, она открыта была? Может, кто-то заходил?
2: Нет, вот я вошел только.
1: А у вас мало замков, получается, вы раз и зашли.
2: Ну, я уже просто профессиональный человек.
1: А, и... хорошо.
0: Вы будете готовить для кошечки какое-то блюдо или просто готовым пакетом обойдетесь?
2: Я принес к ней потасу и буду сейчас варить потасу.
1: О, кошечка-то да у вас так, смотри.
0: Гурман.
1: Да, не будет есть, чтобы что не попадя.
2: Нет, просто на самом деле она в последнее время себя не очень хорошо чувствует.
0: Жалуется,
2: чихает, кашляет, в общем.
0: Ой.
2: Могу дать послушать, какие звуки она издает.
1: Ну, давайте.
2: Очень специфические звуки. Это просто такая порода странная.
0: Угу.
2: Экзот называется.
0: Как?
2: Экзот.
0: Экзот?
2: Да, у них такая морда очень-очень сплюснутая. И она не может мяукать, она может только звуки издавать.
0: А, понятно.
2: Вот я сейчас сам послушать, можете услышать, как она...
0: Давайте. Слушаем кошечку по имени Леди Вата.
1: Да это свинья какая-то. Да это хрюшка.
0: Слышно. Это кошечка урчит.
2: Да.
0: Да, это она вот что делала? Кушала это или урчала?
2: Нет, она вроде как мяукает так.
0: Это она так мяукает?
1: Это она так приболевшая мяукает.
2: Нет, она на самом деле, даже если не болеет, она всегда так мяукает. У нее просто такое строение...
0: Гортани.
2: Черепа, да, вот там у нее очень сплюснут, поэтому она вот такие звуки издает.
0: Какой-то космический пришелец просто вот.
1: Ну что, я считаю, что мы послушали Ямамото, я забыл, как зовут кошечку.
0: Леди Вата.
1: Леди Вата. Хорошо. Знакомый вашей большущий привет.
0: Привет. Если она нас слушает, то она и так поймет. Она нам пусть черканет, и мы уже тогда ее собачке позвоним.
1: Да, не забывайте кормить кошку, и давайте до новых встреч.
2: Все,
0: до связи.
1: Счастливо.
0: Угу.

Чипльдук. А смысл?

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Устройства и механизмы народов мира. Выпуск 611. Наименование устройства. Экспериментальная центрифуга для влажной и сухой химчистки живописных полотен, гобеленов и предметов искусства на тканевой основе.
1: Принцип действия. Снятое с подрамника живописное полотно, написанное маслом, аккуратно помещается в стальной барабан внутрь центрифуги.
0: Далее в емкость заливаются особые чистящие реагенты, нейтральные по отношению к красочному слою картины.
1: Затем начинается вращение центрифуги со скоростью до 300 оборотов в минуту. И происходит химическая очистка художественного изделия от пыли, копоти и поздних наслоений.
0: А также освежение красок и заделка мелких трещин и патины.
1: Ленинград. Русский музей. 1962 год.
0: Химчистка и отжим картины Айвазовского «Девятый вал».
2: Ворочи ведро, Коля, давай. Давай, загружай, шестой подрамник.
3: Куда ты суешь, Коля?
2: Давай, на весь месяц. Раскручивай, да-да-да.

0: Фраза дня.
1: Сколько раз ворона накаркает, столько лет и будешь жить.
2: Русская народная примета.

Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Аркадий Марчеленис. Программа «Встреча с интересными людьми». И сегодня у нас вновь в гостях доцент кафедры философских наук, главный эксперт отдела системных исследований университетского универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин. Виктор Евгеньевич, ну что ж, на дворе у нас сейчас погода меняется, и, конечно, да. Первый конкретный вопрос: будет ли завтра дождь, потому как у нас многие сейчас ездят на самокатах, и, конечно же, погода имеет колоссальное значение.
3: Отвечу так. Вы знаете, вот видите ли, основными приоритетами для нас, вот для нашего института, является комфортное состояние граждан, жителей города. Мы над этим работаем, мы стараемся удовлетворять все их потребности, вопросы, и я думаю, что граждане будут довольны. Все будет нормально.
2: Ну, то есть дождя не будет завтра?
3: Ну, вы знаете, тут такая ситуация. Дело в том, что при конденсации паров в верхних слоях атмосферы, при охлаждении, естественно, возникают капельные такие образования.
2: Да,
3: они
2: да.
3: иногда могут выпадать на землю. В этом и заключается, в общем, феномен
2: дождя.
3: Ну,
2: вот если говорить про завтрашний день, вот завтра все-таки будет дождь?
3: Ну, дело в том, что я неоднократно рассказывал в своих выступлениях о новейшем оборудовании, поступившем к нам, с помощью которого мы определяем, будут ли осадки, какая погода
2: и так
3: далее.
2: Показывает оборудование на завтра?
3: Дело в том, что в концепции, разработанной нашим главным институтом, указано так, что вот при наличии конденсата, возможно выпадение, возможно какие-то погодные отклонения, разные вещи.
2: Точно непонятно в результате, если так.
3: Мне казалось, что я как бы ответил на ваш вопрос.
2: Ну да, может быть, а может и не быть. Ну что ж.
3: Не знаю, да, вот так.
2: Огромное
3: это, да.
2: спасибо. Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях, главный эксперт. И хочется пожелать всего самого хорошего. Ну и до новых встреч в наших следующих эфирах.
3: Вы знаете, тут я как-то не совсем вас понимаю. Дело в том, что вы сами сказали, что вы хотели конкретнее, понимаете?
2: Мы
3: если
2: говорили
3: вы хотите
2: про дождь,
3: конкретнее, да. то что значит, вы желаете мне всего самого хорошего? Вот конкретнее чего мне желаете?
2: Что желают обычно? Что человек сам себе желает? Здоровье, наверное.
3: Это, здоровье каких-то... вещь относительная. То есть давайте конкретнее тогда, какого здоровья? Здоровье чего?
2: Сколько вам лет вот сейчас?
3: Ну, мне 64.
2: Если вам 64, значит, чтобы у вас там, я не знаю, хорошо, давление, наверное.
3: Вот хорошо, печени моей здоровья вы желаете?
2: Да, конечно,
3: хорошо.
2: Печень зависит от того, что я желаю.
3: Сердцу желаете здоровья?
2: Да, конечно, кровяное.
3: Кишечнику?
2: Кишечник это тоже ЖКТ.
3: Почки?
2: Да.
3: Желаете
2: Желаю
3: здоровья.
2: Это хотя бы
3: конкретнее, да. Вот, кровь. Давайте с кровью разберемся. Гемоглобин какой вот мне желаете?
2: Я хочу вам пожелать высокого гемоглобина.
3: Высокого гемоглобина. Так
2: высокого
3: и желайте, понимаете?
2: Ясно.
3: А то просто вот здоровье. Конкретнее надо, понимаете? Билирубин какой? АЛАТ, АСАТ, вот креатин, киназа, вот эти все показатели какие.
2: Я не знаю. Хотелось, чтобы у вас суставы вот ваши...
3: Да, хорошо,
2: у вас нету каких-то проблем с суставами?
3: Хорошо, что вы пожелали,
2: опорный аппарат.
3: Да, и большой пальцы вот здесь какие-то, видимо, износ.
2: Пожелаете.
3: Мне приятно, когда желают конкретно, чтобы у меня не болело, допустим, суставы.
2: Поясница, желаю, чтобы у вас поясница в хорошем состоянии
3: хорошо,
2: была.
3: Хорошо, да, она, кстати, более-менее, да.
2: Вот
3: хорошо, что вы пожелали. Теперь вот зубы. Начнем с коренных
2: зубы.
3: Верхних.
2: Хорошо.
3: Как? Вот коренные верхние как?
2: Желаю, чтобы... Они у вас есть вообще?
3: Есть.
2: Да я желаю, чтобы не было даже кариеса.
3: Хорошо.
2: В целом у вас наследственность какая?
3: В целом, такая на четверочку.
2: На четверочку. Ну, значит, желаю, чтобы, вы как можно меньше тратили денег на зубных врачей, потому что сейчас это не дешевое удовольствие.
3: Хорошо. Вот видите, когда конкретно же можно пожелать, не просто здоровья, более-менее с этим разобрались. Далее, еще чего желаете?
2: А, еще чего желаете?
3: Счастья, успехов, может быть, каких-то.
2: Да, семья у вас есть?
3: Да.
2: Я желаю, чтобы, невзирая на все невзгоды, семья была для вас опорой. Вы сколько с женой живете уже лет?
3: 14 лет.
2: 14 лет, пускай будут серебряные и другие различные свадьбы, дети, чтобы
3: детей,
2: у вас были.
3: Сколько детей еще нужно мне?
2: Не, ну,
3: вы желаете
2: сколько,
3: мне
2: сколько
3: детей?
2: Есть у вас?
3: Трое.
2: трое, нет, ну, наверное, хватит. Как вы сами считаете? Я могу пожелать еще одного ребенка, если
3: пожелайте.
2: Хотите. Давайте
3: хорошо.
2: Вот еще одного ребенка.
3: Пускай, хорошо, так.
2: Эх, прям еще.
3: Творческих успехов вы желаете?
2: Творческих, наверное, нет. А зачем вам?
3: Ну, просто мне хотелось бы, вот когда желаю творческих успехов, каких? Концертов, если концертов, например,
2: да
3: где?
2: Да нет, я не знаю.
3: Сколько зрителей?
2: Зрителей? А вы выступаете, продолжаете выступать?
3: Да, я выступаю.
2: А, так, тогда, конечно, я вам желаю, чтобы вы...
3: Какие-то
2: чтобы
3: презентации, лекции,
2: чтобы
3: да,
2: были
3: вот
2: понятым,
3: эти.
2: Чтобы оплата была хорошая.
3: Денег, вот, допустим, да.
2: Да.
3: Каких? В какой валюте?
2: В какой валюте? Ну, в рублях, я думаю. А какие? А вы где их тратите?
3: В рублях, хорошо,
2: вы
3: понятно.
2: Же здесь тратите?
3: Сколько?
2: Будете?
3: Здесь, да, здесь.
2: Ну, сколько? А сколько вы выступаете по времени?
3: Ну, где-то 1:40.
2: 1:40, ну, хотя бы тогда 1030, чтобы...
3: Хорошо.
2: Это
3: видите,
2: хорошо?
3: Конкретно можно же пожелать? Потому что вы тоже еще вот счастье вы желаете. Как, вот, допустим,
2: я
3: счастье.
2: Я согласен, что нужно конкретизировать.
3: Конкретизировать.
2: Время
3: могу, я терпеть
2: было.
3: Не могу сам общих фраз и банальностей, понимаете? Поэтому
2: я
3: нужно всегда
2: понимаю.
3: Конкретно
2: я хочу,
3: вот
2: а
3: эти
2: может
3: вот.
2: Быть, если я вам пожелаю всего, чего вы сами себе
3: тебе
2: желаете?
3: Пожелайте.
2: Может быть, это будет конкретно?
3: А может, тогда сами я поймете? Должен буду вам ответить, и это займет некоторое время.
2: Ну, ответьте, что вы сами себе.
3: Того, что я сам.
2: Вы себе желаете
3: желал.
2: Чего?
3: Вы знаете, здесь у нас сколько времени сейчас в программе?
2: Ну, я у нас есть еще программа, мы все равно уже вышли из норматива.
3: Вы знаете, давайте отдельно я к вам приду, и
2: да.
3: Это будет, вы мне зададите только один вопрос.
2: Вот этот,
3: тогда,
2: вот, что вы
3: сами себе желаете. Да,
2: давайте,
3: это будет как
2: хорошо.
3: Продолжение вот нашего прощания. То
2: хорошо.
3: Есть будем считать, что мы сегодня только начали прощаться,
2: да.
3: Вы мне что-то начали желать, а продолжение
2: вы
3: закончим программу
2: в
3: следующий раз
2: правильно?
3: Конкретно уже, да. Потому что действительно нам нужно как-то конкретнее быть.
2: Нет, я с вами согласен, да. Тогда да. Мы приглашаем вас снова через неделю.
3: Через неделю. Во сколько?
2: Во сколько? Так, сейчас я должен связаться. Давайте утром, в
3: хорошо,
2: 9 утра,
3: утром,
2: хорошо?
3: 9
2: утра.
3: Хорошо,
2: в 9
3: да,
2: ровно.
3: 9,
2: будете здесь?
3: Да, хорошо.
2: Машину заказывать вам?
3: Заказывать.
2: Хорошо.
3: Закажите
2: а тогда,
3: машину.
2: Значит, заказываем
3: спросите,
2: машину.
3: Спросите, какой класс машины, средний там или мини там и так
2: какую
3: далее.
2: Какую вам машину?
3: Какую?
2: Нормально будет, если эконом-класс?
3: Эконом.
2: Лучше...
3: Давайте эконом, хорошо.
2: Давайте эконом.
3: Упростите задачу.
2: Потому что
3: да.
2: Просто не было
3: да.
2: Заранее спланировано.
3: Да, хорошо. Водитель, какой водитель будет?
2: Ну, какой мужчина?
3: Мужчина или женщина?
2: Ну, да какой вам нужен водитель?
3: Пусть будет мужчина.
2: Ну хорошо,
3: хорошо
2: конечно, мужчина. Давайте
3: мужчина. Но я его пойму, мы будем общаться как бы.
2: Да,
3: понятно.
2: Хорошо.
3: Окей, хорошо.
2: Вот. Так что я думаю, что через
3: все,
2: неделю
3: да.
2: Мы уже как-то так сможем спокойно обсудить,
3: хорошо,
2: что
3: да.
2: Же вы сами себе желаете.
3: Желаете, да.
2: Дорогие друзья, все, да. Интересная была у нас сегодня встреча с Виктором Евгеньевичем Самохиным. Уже да. Не первая и, как мы выяснили, не последняя.
3: Да.
2: Через неделю мы встретимся.
3: Но... И, кстати, Аркадий, не знаю вашего отчества до сих пор, понимаете?
2: Аркадий...
3: А это получается не конкретно.
2: Аркадий Иванович Марчулин.
3: Аркадий Иванович.
2: Да.
3: Все, до встречи.
2: Всего
3: Аркадий
2: доброго.
3: Иванович, да. Всего доброго.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Sheepyoduck. Sheepyoduck. Duck. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Sheepyoduck.
0: Sheepyoduck.
1: Sheep.
0: Sheep.
1: Sheep.
0: Twine.
3: Heel.
0: Duke.
1: Tripodic.
4: Я то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип, чип.
1: Чипудук.
2: Чип, чип, чип. Чипальдук.
1: Подук-дипу.
0: Чип, чип, чип, чипидук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Чиплідук. Що горіть?

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Город Ухань, провинции Хубэй. 2014 год. 17 часов 23 минуты. Поимка Нисуна, расхитителя народной собственности, на заводской линии по производству китайских смартфонов iPhone 5C.

0: 好痛，好痛！
1: 叫一下，叫一下。

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

радио Чипальдук. Времена года. Чайковский. Петр Ильич.

0: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.
1: Пиши!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: А сейчас, если нам повезет, мы дозвонимся в Израиль нашей слушательнице Януарии. Януария?
4: Вы уже прозвонили.
3: Яна, мы как рады вас слышать-то.
4: Это очень здорово. А помните, я тоже вас рада слышать.
3: Помните, вы нам что обещали, что в апреле произойти должно?
4: Да.
3: И
4: да.
3: Как оно?
4: Да, ну, оно, во-первых, произошло...
3: Мальчик, девочка?
4: Мальчик, отличный парень.
3: Хорошо.
4: Очень классный.
3: Здорово.
4: Просто не мальчик, а подарок.
3: А как зовут?
4: А я вас... Натан.
3: Натан.
4: Натан, да.
3: Хорошо.
4: Натанчик.
3: Ага.
4: Маленький. Вот. И я вас почему-то не слушала после того, как родился Натан. Вполне до того.
3: Странное дело.
4: А вчера включила.
5: Вчера включила.
4: Да. Вы, наверное, собираете статистику. Когда к вам заходит, и вы сразу его позвоните.
5: Не, мы видим, когда кто-то не заходит давно. Мы думаем, так-так-так.
4: Ага. Ну
3: у
4: да.
3: нас несколько таких есть людей, которые просто под радио Чипыльдук продолжили вот свой род. И маленьких чипыльдучат таких родили на белый свет. Они все слушают радио Чипыльдук. Даже мямлят, произносят уже слово Чипыльдук на микрофон. У вас там еще пока не получится.
5: Да что, Андрей, как это ты хочешь?
3: Ну, я забыл, я не помню.
5: Вот хотя бы Чипль. До Чипли еще год, наверное.
3: Ну, хорошо.
5: Или, может, первым Дуг будет? Первым Дуг, скорее, может быть.
4: Но он говорит «ля». То есть это как Чипля.
3: А, я думал, ля Чипльдук.
5: Ля.
6: Ла Чипльдук.
4: Ля. Да, он нас говорит пока только слово ля.
3: А где мы вас сейчас застали? Вы как-то запыхавшись, вот куда-то спешите.
4: А мы гуляем в парке кроссфит с коляской.
3: О, кстати, прямо сегодня... с Натаном прям гуляем.
6: Вот о погоде говорили. Вот какая погода у вас? Мы почему-то вспомнили про погоду в Израиле.
4: Погода, ну, жарко,
3: хорошо.
6: 50 градусов.
4: Это тараканы. Нет, ну не 50, пока 30 небольшим.
3: Что, тараканы что?
4: Тараканы уже улетели.
6: Опа.
4: То есть они летали, но потом куда-то улетели.
6: В холодные
4: страны. Потому что вообще, когда жара, то летают тараканы. А вот они улетели, это очень хорошо.
3: Они улетели в жаркие страны, где 59 уже.
5: А город у вас там какой?
4: Город Рамадан. Это пригород, ну, как типа по московским стандартам пригород Тель-Авива.
3: Mm-hmm.
4: То есть это самостоятельный город такой весь, но по масштабам, как, не знаю, от Шаболовской там до Красной площади. Типа,
3: это Тель-Авивский как раз
5: там...
3: Фрязино,
5: да.
3: Или Реутов.
4: Там
3: же...
4: Ну, там конгломерат
3: Химки.
4: Городов, и, типа...
3: Конгломерат.
5: Я в свое время, когда ездил по Израилю, было ощущение, что там, в принципе, все, это один город, но только вот здесь сейчас вот Тель-Авив, а это уже не другой город. А уже раз-раз-раз, и Хайфа уже оказывается. То есть как бы сам по себе пространство между городов значительно меньше, чем пространство, где есть города.
3: Это мне вспомнился афоризм, не помню чей, про Лос-Анджелес. Женщина какая-то сказала, что это, по-моему, несколько сотен пригородов в поисках города. Очень остроумно, здорово сказано. Вот, ну хорошо, Яна, дорогая, ну вы там не перегреете Натанчика? В тенечке тогда?
4: Нет.
3: Да, попрыгайте из фонтанчика. Вот, слушайте Чипыльдучок. Вот.
4: Обязательно, мы вот вчера обтанцовывали с Натанчиком.
3: Обтанцовывали нас?
4: Да, мы вас обтанцевали.
3: Хорошо,
4: конечно.
3: Сказано.
5: Ну и пару шекелей, если найдется, то будет тоже хорошо.
4: Понятное дело, понятно.
5: Если у вас там есть кто-то еще, кто слушает Чипыльдук, вы тоже можете намекнуть тонко, что, мол...
4: Знаете как?
5: Да, встретиться с подругой или с другом, вместе пойти и помочь Чипыльдуку.
4: Окей.
3: Хорошо. Яна, ну, хорошо вам погулять. Вот,
4: спасибо
3: и
4: большое.
3: И оставайтесь с Чипыльдуком, а мы будем в режиме онлайн отслеживать, как растет Натан.
5: Да, и какие еще ноты, помимо ля, он берет, может быть, даже...
3: Глядишь, вот глядишь, в день нашего десятилетия, а там и 11-летие, 12-летие и так далее, если доживем, дотянем, то он уже сможет пролепетать.
5: Да, аккорд какой-то взять уже.
4: Окей, мы будем над этим работать.
3: Хорошо.
5: Удачи. Большой септ-аккорд.
3: Ну, счастливо.
5: Пока.
4: Всего доброго. Пока-пока. Рада была.
3: Спасибо.
7: quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.

0: как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя, поскольку...
1: Поскольку со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио «Чипльдук». Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже оказывается квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». С вами в студии Антон и Игорь. Сто бангладешских... Так это название валюты. Так. Сто бангладешских так сегодня 48 рублей 32 копейки. А вчера, Антон, вчера... Я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересно, у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио «Чипльдук». Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера. She was beautiful, like a shining jewel in the silly haberdashery of some forgotten king in a dusty tomb. And the wine of desire was in her veins,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: программа
1: «Из песни слов не выкинешь».
2: Любителям высокого поэтического слога адресована программа «Из песни слов не выкинешь». Добрый день, у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Анечкин. И в гостях у нас, конечно же, Изольда Вадимовна Дубова Фогельграхт.
3: Здравствуйте.
2: Заслуженный деятель искусств России.
3: Работник культуры. Я прошу не спутать искусство и культуру. Это подчас совершенно разные вещи и даже взаимоисключающие.
2: Да. Изольда Вадимовна, не сложно так третий раз подряд приходить у нас как на работу сюда.
3: Ну что вы, у меня душа поет. Я радуюсь, просто хочу вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», так просто хочется сказать «ла-ла-ла».
2: Но сегодня у нас уже третий выпуск, между прочим, посвященный, не побоюсь этого слова, всеобъемлющей роли ля-ля-ля в современной поэтической песенной форме.
3: И что вы, третий выпуск – это только начало. И я планирую их 9 или 10 выпусков.
2: Хорошо, с чего начнем сегодняшнюю программу?
3: Ну, сегодня, пожалуй, есть смысл поговорить о том, откуда происходит вот все-таки звук ля-ля-ля.
2: Действительно, истоки. Вот на ваш взгляд,

0: в чем корни этого выражения «лайла», «ла-ла-ла», «ля-ля».
1: Мне почему-то кажется, что это идет из детства. Вот ребенок, его речевой аппарат, он не в состоянии произносить сложные взрослые такие вербальные конструкции, и он вот лепечет. И вот это вот «ла-ла-ла» очень соответствует его, так сказать,
0: возрастам. А я сейчас вспоминаю мультфильм, который многие из нас в детстве смотрели, ну, буквально с утра до ночи, когда его показывали по телевизору. Это сериал «Ну, погоди».

0: Изольда Вадимовна, а вот эти ла-ла-ла, о чем они говорят? Начало мультфильма.
1: Да, вы знаете, ведь это очень характерно, потому что, казалось бы, это должно предшествовать вот этому детскому детективу, приключенческому триллеру, я бы даже сказал, ужастику, фильму ужасов, где нехороший злой волк преследует зайчонка. Но вместе с тем беззаботность этого ла-ла-ла, она говорит, зайчишка уцелеет, все с ним будет в порядке, а волк, так сказать, останется...
0: В дураках.
1: Таким образом, видите, опять, насколько емко формула ла-ла-ла.
0: Но вы знаете, Изольда Вадимовна, наши слушатели, они говорят, что мы, в общем, как-то так, что называется, буксуем и не уделяем внимания, не переходим уже к пум-пурум-пум-пум и лап-табу-ди-буду-да.
1: Вы имеете в виду, что мы как-то зациклились на ла-ла-ла?
0: Да, что мы никак не можем развить нашу программу, ведь спектр вот этих фонем, он же бесконечен буквально.
1: Конечно, он значительно шире, но просто хотелось бы вот эти всякие тра-ля-ля и пум-пурум оставить для отдельных, более тематических выпусков.
0: То есть сегодня третий выпуск у нас, в общем-то, будет посвящен...
1: Мы продолжаем исследовать генеалогию ля-ля-ля.
0: Но нельзя ли как-то, ну, хотя бы немножко расширить, ввести какие-нибудь еще?
1: Ну,
0: допустим,
1: пожалуй...
0: было ли ля-ля соседствовало с какими-то другими фонемами вместе?
1: Например, зу-зу-зу-зу.
0: Как?
1: Зу-зу-зу.
0: А, я пытаюсь вспомнить. Ля-ля-ля, ву-ву. Да, да, так это же...
1: Это своего рода песенка такого мальчиса-плохиса.

0: Изольда Вадимовна, а нет ощущения, что поэт просто не мог найти рифму к слову «расскажу»?
1: Нет, ну что вы. Вот это как раз тот случай, не надо ля-ля, как говорится. Что значит не мог найти рифму? И расскажу, накажу, прикажу, ублажу, например, наплежу. И, наконец, помогите мне, а то я что-нибудь сейчас не то скажу.
0: Докажу.
1: Да. А все-таки поэт Михаил Танич выбирает «зу-зу-зу». Это о чем-то же говорит?
0: Но все-таки вернемся к ля-ля-ля. Вот еще один вопрос интересует нашу возрастающую армию поклонников. Ведь ля – это же не только фонема междометия, это же еще да. и музыкальная нота – ля.
1: Конечно.
0: И не всегда, ля. Когда мы поем ля, в этот момент звучит конечно. Ля. То есть здесь конечно. Есть некое, некий обман.
1: Не следует ожидать буквальности, потом это не ложится ритмически. Вы согласитесь, петь там ре бемоль или си бемоль, си бемоль ми, си си до…
0: Вспомнилась почему-то исполнительница была такая Сиси Кетч.
1: Нет, ну при чем не Сиси Кетч? Это совершенно другая история. Ну и вообще, знаете, это какая-то мне чудится эротика.
0: Эротика?
1: Здесь. Ну, конечно. Ну, Сиси Кетч, вообще с английского кетч это схватить, поэтому Сиси схватить, это вообще неуместно совершенно в нашей сегодняшней программе детской. И вообще, сегодня бы я бы не вспоминала взрослых исполнительниц.
0: Нет, ну подождите, ребенок в детстве часто хватает Сиси, это нормально? Это...
1: Ну, в целом вы правы, да. Но, хотя вы знаете, вот есть и еще один мультфильм, в котором звучит песня, но голос явно взрослый исполнительницы, явно не для детей, но там как раз поется вот ля-ля.
0: Да, но это не Сиси Кетч, правильно?
1: Не Сиси Кетч.
0: Давайте послушаем.
1: Но Сиси где-то рядом.

0: Ну вот, как мы слышим, песенка совсем не детская, не мультфильмовая, но звучит она в мультфильме, хотя слышится явно в этом что-то такое, знаете, курортный роман, такое что-то южное, романтическое для взрослых. Это своего рода такие ля-ля-кебаб.
1: Кстати, этот трек из очень популярного мультфильма в 90-е годы «В синем море, в белой пене».
0: Да.
1: А вот если мы вернемся к мультфильмам, наверное, самый такой популярный мультфильм тоже прошлого «Бременские музыканты». Там много табу-дибу.
0: Конечно.
1: Там же огромное количество.
0: Да, да, да. Это просто такие там такие колоратурные всякие переливы, какие-то такие словесные тоже выкрутасы.
1: Па-вам-па-да-па-да-дам, пара-ба-ра-ба-ю.
0: Да, да, да.
1: Но и сегодняшнюю тема, нашу программу подойдет какая? Какая тема?
0: Там есть тоже ла-ла-ла. Но на сей раз это поется, увы, не по-взрослому, а нежно, по-девичьи. Такие вот наивные грезы принцессы.

0: Она отвечает на чувство трубадура,
1: она отвечает,
0: да?
1: на чувство трубадура и как бы зовет его в поля, в луга, где цветы. Она как бы говорит: мы собьем венок, ты будешь играть мне на гитаре, у нас будет такая жизнь.
0: То есть получается, что она готова все бросить ради музыканта. Музыкантам-то и тогда не просто жилось.
1: В том-то и дело, что она готова, очертя голову, и об этом она поет, броситься за ним и бросить свое царство, богатство, удобство, понимаете, и жить вот этой кочевой луговой лесной жизнью, не подозревая, чем все это закончится.
0: Кстати, чем это закончится?
1: Ну, чем это обычно у музыкантов заканчивается? Алкоголь, наркотики, беспорядочные связи, передоз и все. Кирдык.
0: И кирдык тоже есть вот в ля-ля-ля.
1: Ну, конечно, под текстом все там содержится в этом ля-ля-ля.
0: Потрясающе.
1: То есть поэту Энтину не было нужды писать длинный текст. Он все сказал вот этим ла-ла-ла.
0: Ну что ж, я думаю, что к мультфильму «Бременские музыканты», по следам бременских музыкантов мы еще будем неоднократно возвращаться. Замечательная лента и очень много там наших форматных выражений.
1: Типа «Дабаду»,
0: «Сангетвера». Кстати, слушатели все-таки вот настаивают на пейджер, присылают нам, чтобы мы расширяли наш фонетический кругозор.
1: Палитру.
0: Палитру. Ну вот палитра и круговорот ля-ля в поэтической природе. Да.
1: Все в жизни человека начинается с ла-ла-ла. А потом ребенок взрослеет. И уже от бездумного такого ля-ля-ля с возрастом переходит к более осмысленным и ответственным формам, таким как тибадам, пумпурум, слонана.
0: Но закончим сегодня все-таки ля-ля.
1: Ля-ля.
0: Я вспоминаю мультфильм «Веселая карусель». Крутится, крутится карусель, ля-ля.
1: И мы вместе с нашими слушателями тоже крутимся на этой карусели, валяем дурака, звеним бубенчиками, мьем баклусы, пинаем балду, как и положено на вашем дурацком радио Чапельтук.
0: Замечательные слова, Изольда Вадимовна. Без вас теперь никуда. Да, приходите почаще.
1: Конечно, с удовольствием.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Мы вас слушаем. А вот мне тут подсказывает, что это нам звонит Егор Волочаев из Ивановской области. Алло, Иван, мы вас не слышим. То есть мы звонок ваш слышим, а вас не слышим. Попробуйте перезвонить. Иван, мы по-прежнему вас не слышим. Плохая связь. Вот звонок сорвался. Вот мы слышим, что ваш звонок сорвался. Сейчас мы сами вам попробуем перезвонить, Иван. Не отходите. Иван, вы нас слышите? Нет, сегодня, видите, плохая связь. Видимо, вот видимость плохая, а слышимость хорошая.
1: Иван, у нас идут помехи, сильно фонит. Отойдите подальше, пожалуйста, от аппарата со своим приемником. Вот мне тут подсказывают, отползите, пожалуйста, подальше, если можете. Иван, вы нас слышите? К сожалению, у нас не получается с вами связаться, но не вешайте сорвавшийся звонок и оставайтесь там, где вы есть. Мы обязательно вас найдем, будем созваниваться. Иван, до связи.

0: провода.
1: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
2: Нет на карте страны даже точки, не слушали бы где провода.
3: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Загадка дня. 23 свиные ножки захромали по дорожке. Отгадка дня. Раненая свиная сороконожка.

Те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

Kiss. I think I wanna dance now.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровый забор, длине 20 метров, появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи-Кавагутику в префектурном Яманаси решило построить забор, который закроет виду на гору Фудзи, сообщало агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забор в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавая аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогу, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех пор, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станислава Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

One time or two, I don't know, I'll just be taking

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

and not too slow. Just have fun.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некая Ната Барменко, барменка, подставляет
3: такого замечательного человека с мечтами о мировом гражданстве, ну или господстве.
2: Вот как. Учится любить людей, крайне мало напевает песенки на досуге, крайне мило напевает песенки на досуге, делает божественные бургеры и коктейли с ромом. Пожелайте ему здоровья.
4: О ком речь?
2: Его зовут Алексей. Звоним.
5: Алло.
2: Алексей.
5: Да, здравствуйте.
4: Как это, Алексей, любить людей? Учиться любить людей? Это как?
5: А это кто?
4: Вас беспокоит с радиостанции Чипыльдук. Давайте так, у нас мало времени. Вот учиться любить людей, что это такое?
2: Характеристику такую вам дали.
5: Ну, это постараться попробовать, не знаю, любить как-то.
4: Вот есть мнение, что вы стараетесь. А вы сами как считаете?
5: Ну, я учусь, еще не умею.
4: Ну, хоть кого-нибудь уже полюбили, хоть, я не знаю, там, ближнего своего?
5: Ну, надо вот спросить, кстати.
4: А есть он? А рядом есть ближний какой-то?
2: Кого любить?
4: Кого? Вот кого бы могли сейчас спросить?
5: Нет, я сейчас на работе.
4: Но вы знаете, на работе вообще возлюбить ближнего — это подвиг.
2: Обычно это чаще случается с незнакомыми людьми. Их легче возлюбить, чем тех, кого хорошо знаешь, кто рядом.
5: Да, лучше, да, согласен. На улице попроще как-то будет.
2: Дальнего ближнего.
4: Так, на работе вы можете что-то нам воспроизвести музыкальное?
2: Нам еще пишут, крайне мило напевает песенки на досуге.
5: Ну, сейчас не досуг. К сожалению, не могу. У нас песни не приветствуются.
2: Что-что?
4: Что не приветствуется?
5: У нас песни не приветствуются, да. У нас не поющие.
2: А сделать божественный бургер на работе и коктейль с ромом, вот так тоже пишут про вас.
5: Нет? Это еще недавно можно было, а теперь все изменилось. Ну, бургер можно, но уже без рома.
4: Что за рабочее место у вас?
5: У меня рабочее место — стол с компьютером, со стулом.
4: Угу, хорошо.
5: И под колпаком секретности все это спрятано.
4: Мать честная. А Чипыльдук-то вы как слушаете там в секретности в этой во всей?
5: Тихонечко, в наушниках, так чтобы никто не знал.
2: Так под колпаком, конечно, под индивидуальным. Никакие лишние звуки не распространяются вовне.
4: Законспирированный человек. Мне кажется, надо его отпустить сейчас с миром.

0: Минутка веб-радіо Бурунді на радіо Чіпльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe ugasanga n'inzu barayifituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bakundana, kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo, akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane, kuko ashobora guhakwa kura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

take the left eye.

Ah,

alligator, alligator wild.

Вы прослушали песню «Для погонщиков-верблюдов» в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Еще не устал? Мы предлагаем окунуться в теплое море ностальгии музыки 70-х годов. Лаванда – нежный цветок, символ верности, преданности и постоянства. Поют София Ротару и Кирилл Немоляев.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат. Когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.
2: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, child, the way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you sting. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away.

0: Ding dong.
1: Радио Чипальдон.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Yeah!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в нашей рубрике «Музыкальный меридиан» наш музыкальный эксперт, постоянный обозреватель Кирилл Большаков.
2: Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Кирилл Антонович. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы внести ясность в такой вопрос, который волнует музыкальную общественность. Что происходит все-таки с Московской консерваторией? Потому что ходят разные слухи, что ее собираются то ли сносить, то ли реконструировать, то ли строить там какой-то доходный дом или торговый центр.
2: Ну, давайте сразу внесем ясность в этот вопрос. Действительно, решением Министерства культуры, решением правительства Москвы решено после проведения международного конкурса имени Чайковского, который открывается в эти дни, перепрофилировать здание Московской консерватории. Естественно, речь не идет о сносе помещения, здания. Да, конечно, я хочу успокоить наших радиослушателей.
1: Потому что уже какие-то пикеты планируются.
2: Ни в коем случае зданию не будет нанесен никакой ущерб урон, или вред, урон. Оно будет перепрофилировано.
1: То есть восстанавливать тот пустырь, который был до постройки консерватории, на этом месте никто не будет там делать.
2: Были такие предложения. Были. Восстановить
1: исторически знаменитый вот этот вот, да,
2: облик Московской консерватории.
1: Так, Староволынский пустырь, там была грандиозная помойка.
2: По-моему, где... Данилкин пустырь.
1: Данилкин пустырь. Потом это я путаю.
2: Да, если вы помните, на месте этого старого Данилкиного пустыря ведь был построен доходный дом Трухниных.
1: Трухниных, совершенно.
2: Помните, да? Семьи Трухниных. Позднее, после дома Трухниных, там была открыта публичная библиотека имени Шиллера.
1: Ну, вы постарше, вы, конечно, лучше помните, да, я только от дедушки слышал. Но ведь как сейчас можно реконструировать консерваторию? Что там можно сделать?
2: Ну, речь идет о том, что, вы знаете, интерес к классической музыке, чего греха таить, к сожалению, идет по ниспадающей.
1: Нисходящей.
2: Да. И как-то ведь надо привлечь, давайте подумаем, там был сначала доходный дом, потом публичная библиотека.
1: Но как привлечь сейчас внимание, как сделать дом доходным, не привлекая публику?
2: То есть вы имеете в виду публичный дом, который приносит доход?
1: Ну, фактически, да, чтобы сделать сейчас дом доходным, он должен быть публичным.
2: Правильно. И поэтому в головы, я бы сказал, умных людей этого города пришла мысль перепрофилировать здание, занимаемое на сегодняшний день Московской консерватории, и расположить там, разместить гостиницу «Рубинштейн Чайковский». Это будет и доход, и публика, то есть публичный доходный дом.
1: Оригинальная идея. Ну, там ведь уже есть сейчас кофемания.
2: Да, есть кофемания. И вы знаете, кофемания как кафе, как бизнес, привлекает гораздо больше посетителей, чем студентов, сама, так сказать, непосредственно Московская консерватория. Вы знаете, Андрей, встал вопрос о месте памятника Петру Ильичу Чайковскому, который находится перед зданием консерватории, работы Веры Мухиной, нашей знаменитой скульпторши. Вот. По решению Минкульта...
1: То есть уже решено, да?
2: Решено. Чтобы прекратить эти споры, уместно ли место памятника Петру Первому на Стрелке на Москва-реке или неуместно, решено памятник Петру Ильичу Чайковскому перенести на место памятника Петру Первому, а памятник Петру Первому, как достопримечательность туристическую, перенести и поставить перед пока еще зданием консерватории, но в будущем...
1: Петра, но без шхуны, без то есть шхуны, саму фигуру вот, Петра. То, Петров поменять местами, так сказать, на Петра с другим, рокировочка, так сказать.
2: Рокировочка, и тем самым мы успокоим вот это вот бурление так называемой интеллигенции.
1: А заодно вот это вот, я не помню, сколько там, 18-метровая фигура Петра, она придаст дополнительную значимость и величие вот этому зданию консерватории.
2: Хотелось бы еще отметить, что вот конкурс Чайковского – это последнее, что будет.
1: Да что вы говорите.
2: Да, из таких музыкальных событий. В дальнейшем решено раз в 4 года проводить конкурс красоты Что еще?
1: А вот будет ли в этом торговом зале какие-то игровые заведения, игровые автоматы, может быть, или...
2: Безусловно. Безусловно будет, как во всех нормальных заведениях такого плана, будет казино.
1: Угу.
2: Даже думали, может быть, его сразу сделать подпольным, чтобы не вызывать каких-то кривотолков.
1: Конечно.
2: Вот. И еще один интересный момент. По инициативе Министерства культуры решено... чтобы сохранить ауру этого заведения, во всех помещениях – спа, салон, массажная студия, солярий, боулинг, казино – всюду будет звучать только музыка Чайковского.
1: Музыка классика, да, причем только классика, Чайковского.
2: Только Чайковский.
1: Это, насколько я знаю, было условие, одним из условий, да, вот…
2: Условие перепрофилирования…
1: Перепрофилирования, реконструкции.
2: Реконструкции, да.
1: То есть, таким образом, ущерба культуре, вот то, о чем так тревожится общественность, не будет нанесено?
2: Практически никакого ущерба.
1: И здание консерватории будет продолжать выполнять свою вот эту вот просветительскую, образовательную функцию?
2: Безусловно, безусловно.
1: Но в новых, в новом формате, как
2: формате,
1: сейчас говорят.
2: Вы можете меня спросить.
1: Могу.
2: А что будет со студентами?
1: А что будет со студентами?
2: Я вам отвечу, это тоже продумано. Есть предложение вынести здание консерватории за окружную кольцевую дорогу, за МКАД. Там чистый воздух.
1: Конечно, лесные какие-то массивы.
2: Удобно добираться пожилым профессорам. Это вот в центре, загазованность, пробки, шум, чистая природа, полтора часа на метро,
1: тишина.
2: И вот там тишина. Это продумано. Студенты будут там, но основная часть студентов будет учиться по интернету.
1: Конечно, сейчас ведь в моде вот дистантное обучение,
2: да.
1: Аутсорсинг какой-то, фрилансеры. Можно сидеть дома или даже в интернет-кафе, в той же кофемании по ноутбуку с преподавателем получать навыки. Ну, кстати, можно ли научить в принципе музыке? Нужно ли вообще этому учить?
2: Если вдуматься, и почитать биографии выдающихся деятелей культуры, и не только музыки, живописи, ведь это на самом деле были безграмотные самоучки, которые ворвались как вихрь в искусство и оставили там огромный след. Поэтому с этим проблем быть не должно. Хочу сообщить нашим радиослушателям и вам, что в планах Министерства культуры также перепрофилирование здания Петербургской консерватории. И далее, так сказать, везде бывшей знаменитой Горьковской консерватории, Саратовской консерватории, чтобы не осталось практически ничего за ненадобностью. Да.
1: Помните, как в известной юмореске, которая заканчивалась словами «может в консерватории что-то подправить?»
2: Вот,
1: вот как раз об этом идет речь. Да, сейчас подправят консерваторию, и, может быть, действительно что-то у нас пойдет по-другому.
2: Да, ну, и должен заметить, что во время открытия гостиницы «Рубинштейн Чайковский» состоится в последний раз концерт классической музыки в консерватории, посвященный открытию.
1: Ну что ж, спасибо, Кирилл Антонович.
2: Спасибо вам, Андрей.
1: Напоминаю, что у нас в гостях был постоянный музыкальный обозреватель Кирилл Антонович Большаков. Ну а в завершение нашего сюжета небольшой аудиоролик, который рассказывает в звуке, как уже полным ходом развернулись и идут работы по реконструкции и перепрофилированию здания Московской консерватории в торгово-развлекательный центр. Напоминаю, что концерты там продолжаются, но уже ведутся и ремонтные работы, и вот, так сказать, как один процесс совмещается с другим, мы сейчас и услышим.
2: Всего доброго.
1: До свидания.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Камергерский переулок. 16 часов 3 минуты. Крестный отец солнцевской мафии Жора Спитой играет на пиле, зарабатывая себе на хлеб в условиях тяжелого экономического кризиса.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Алло, Елена.
2: Да.
3: Здравствуйте. Вас беспокоит Чиплдук Радио from Moscow.
2: Здравствуйте, Чиплдук.
3: Вы еще с нами, скажите, признайтесь.
2: Или вы... Я еще вас слушаю периодически, но только, к сожалению... Да, я много работаю, поэтому у меня не получается слушать вас постоянно.
3: Ну, больше отдыхайте, пожалуйста.
4: Конечно, зачем вы работаете?
3: Нам дороги
2: да
3: все.
2: Да вот вы знаете, вообще это дурацкая привычка работать, которую
4: она...
2: надо перенять.
4: Нет, правильная привычка, правильно, просто нужно вовремя сказать, сейчас я работать не буду.
3: Надо отвыкать работать.
2: Вот прямо сейчас, да, я прямо сейчас вот не буду работать, я вам обещаю. Вот прямо сейчас не буду.
3: Между прочим, прямой эфир, вы сейчас это, никто за язык вас не тянул. Поэтому,
2: все понятно, так.
3: Да, бросайте вот это вот. Дело. Вы имеете шанс на чистом кембриджском английском сказать несколько слов в эфир.
2: Поздравить. Вы знаете, я так даже я настолько переполнена и overwhelmed, как это называется здесь, эмоциями всяким разным. Я вас искренне люблю. Вы прекрасные, замечательные. Я вас буду слушать, продолжать и меньше работать в этой связи.
3: Спасибо. А скажите, профессора вашего академика, член кора британского, вы подсадили уже на Чиплдук или еще нет?
2: Ну, конечно. Вот именно как раз он бывает чаще всего инициатором, когда я чего-нибудь делаю очень долго и слушаю какой-нибудь скучный BBC, он говорит, ну, надо, пора возвращаться к Чиплдуку, что это такое.
3: Но у нас там есть, кстати, дюжина шуток на не совсем ломаном английском, прямо даже адаптировано. Есть страница даже на сайте International, там по-английски
2: вот, надо
3: есть.
2: Обращаться туда.
3: Найдите,
2: все,
3: найдите эту
2: пойду.
3: Страничку там. Что...
2: Все, пойду, обещаю, пойду
3: все.
2: Туда. Да.
3: Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Не забывайте поддерживать родной Чиплдук. Поддерживать.
2: Будем
4: не
2: поддерживать.
4: Поддерживать.
2: Всегда. Forever.
4: Поддерживайте.
3: Yes.
2: Хорошо,
4: бейте
2: давайте,
4: нас рублем.
2: Все, давайте. Hugs and kisses. Пока.
3: Да.
2: Пока.
3: Спасибо,
5: приятного
3: уикенда.
5: Bye-bye.
6: У нас все хаты записаны.
7: 上课您好，欢迎乘坐上海出租汽车。 我们将竭诚为您服务。 本公司轿车电话号码 6433-9659。 祝您旅途愉快。 Hello passenger, welcome to Shanghai. We will

0: Прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: картинка.
1: Да не слушай ты никого. И главное, не бери в голову.
2: Посоветовали Сидору. Поэтому он вышел на улицу, улыбнулся и гордо распрямил
1: свои извилины.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Стерео-саунд-чек» на радио «Чипль-Дук». У микрофона Дэн Макеев и Кэт Еремина.
1: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Я нахожусь с левой стороны.
1: А я нахожусь с правой стороны.
2: С левой стороны.
1: С правой стороны.
2: С левой.
1: Правой.
2: С левой.
1: Правой. С правой.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
0: Задумайся!

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.